не так меня понял. Ты неправильно меня понял. Ты не так меня понял. Ты неправильно меня понял. Ты не так меня понял. Ты неправильно меня понял. Ты не так меня понял.

0: понял.
1: Я понял.
0: Ты не так меня понял.
1: Я понял.
0: Ты неправильно меня понял.
1: Я понял.
0: Ты не так меня понял.
1: Я понял.
0: Ты неправильно меня понял.
1: Я понял.
0: Ты не так меня понял.
1: Я понял.
0: Ты неправильно меня понял.
1: Я понял.
0: Ты не так меня понял.